0: поддержка.
1: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
1: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Dat is de ideale combinatie. Onze muziek en jouw bouwvakkersdecolleté. Bouwradio.